0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире воскресный выпуск ежедневной получасовой программы Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас, друзья, с содержанием нашей программы. Вначале мы откроем очередное окошко в рамках цикла Международного радио Словакии «Окно в мир. Города-побратимы», в котором мы представляем партнерство словацких городов и поселков с зарубежными муниципалитетами. На этот раз мы отправимся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в городке Шенквице, расположенном в Западной Словакии между Братиславой и Трнавой. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». 12 августа Словакия лишилась одной из своих самых выдающихся и любимых фигур. В возрасте 94 лет ушла из жизни Дарина Олашчакова, голос, неразрывно связанный с нашей историей. Она была многолетней радиоведущей, этнографом, собирательницей народных песен и поистине уникальной певицей. Вот такой будет наша воскресная программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия International.
3: Окно в мир. Города-побратимы.
2: Дорогие друзья, приглашаем вас к прослушиванию очередного выпуска программы «Окно в мир. Города-побратимы» совместного проекта Международного радио Словакии и радио «Регина», посвященного партнерским связям между словацкими городами и их зарубежными партнерами. Вы узнаете о различных путях, которыми города-побратимы нашли друг друга, о том, как зарождалось сотрудничество между ними и как они вдохновляют друг друга. В этом выпуске цикла, подготовленном редакторами Международного радио Словакии Иветой Михаликовой и Браниславом Германом, совместно с журналистом радио «Регина» Михалом Герцогом, мы отправляемся в Чехию, а именно в Велке Биловице. Этот моравский город нашел себе партнера в поселке Шенквице, расположенном в Западной Словакии, между Братиславой и Трнавой. Шенквице – поселок с населением более 5000 человек, расположенный у подножия Малых Карпат, впервые упоминается в документе 1256 года, изданном венгерским королем Белой IV. Первое название поселения в немецкой форме «Санкавих» встречается в источниках 1390 года. Основателями современного поселения считаются хорватские колонисты, бежавшие из родных мест от турок. В 1964 году населенные пункты Велькая Шенквица и Малая Шенквица, существовавшие как отдельные поселения на протяжении 370 лет, объединились в единый городок Шенквица. Местная школа имеет давние традиции и является одним из важнейших культурных центров поселка. Первые упоминания о школе в Шенквице относятся к 1618 году. В 1853 году был в поселке создан духовой оркестр, который продолжает свою деятельность и по сей день, несмотря на отдельные перерывы в работе. В 1990 году был основан духовой оркестр «Шенквичанка», а первый футбольный матч в Шенквице состоялся в 1920 году. Шенквице – современный поселок на западе Словакии, славится давними традициями виноградарства и виноделия. Еще в 1580 году 83 владельца совместно произвели 65 тысяч литров вина. Развитию этой отрасли в новейшей истории поселка способствовали создание научно-исследовательской станции по виноградарству и виноделию, а также организация сельскохозяйственного кооператива. Именно общая история и современные реалии виноградарства и виноделия связали Шенквице с моравским городом Велкая Биловица. В создании этого партнерства также принимал участие виноградарь и винодел Ярумир Августинич.
4: В 2008 было подписано смлува между обцами.
5: Соглашение между муниципалитетами было подписано в 2008 году, хотя работа над этой инициативой началась еще раньше. Будучи моравским городом, Велке Биловице стремился наладить трансграничное партнерство, в частности, с муниципалитетом или городом, имеющим схожий профиль, а именно с центром виноделия. Поскольку Шенквице являются крупнейшим винодельческим муниципалитетом Словакии, выбор пал на нас. Мэр Мария Волкова приехала приехала со всей своей командой. Они осмотрели Шенквице и побеседовали с местным мэром и присутствовавшими членами совета. Так все и началось. Они пригласили нас к себе, и мы пообщались. Позже мы пригласили их на мероприятие, когда готовили наш предрождественский суп из квашеной капусты. Им это очень понравилось, и с тех пор мы стали ездить в Биловице, чтобы готовить этот суп, капустницу вместе. Можно сказать, что именно тогда сотрудничество между нашими местными органами власти по-настоящему набрало обороты. Оставалось лишь закрепить это официально. Поэтому было подготовлено соглашение о трансграничном сотрудничестве между поселком Шенквице и городом Велке Биловице.
2: Соглашение о партнерстве было подписано в Велке Биловице тогдашними мэрами Петром Фицем от Шенквице и Марией Вылковой от Велке Биловице. Именно она, общаясь с нами, вспоминала об этом периоде.
6: Pán starosta, bývalý mě starosta, mě řekl, zkusme Šenkvice, tam bývala šlechtitelská vinařská stanice.
7: Предыдущий мэр, занимающий этот пост до меня, сказал мне, давай попробуем обратиться в городок Шенквице. Там раньше работала селекционная станция виноградарства, и у меня там есть хорошие связи и друзья. Давай съездим туда. Возможно, там тоже с интересом отнесутся к такой идее. Так слово за слово, и в августе 2008 года мы отправились в Шенквице. Местный мэр принял нас радушно и с энтузиазмом поддержал эту мысль. Члены городских советов приняли предложение, приведшее к разработке меморандума, впоследствии утвержденного соответствующими советами. 29 ноября 2008 года этот документ был официально скреплен подписями и печатями. По сути, он закрепил договоренность об объединении судеб наших муниципалитетов, способствовал взаимопониманию в вопросах семьи, традиций и культуры региона, а также способствовал развитию связей в социальной и деловой сферах и прежде всего в области виноделия. Так все и началось.
2: Как нынешнему мэру Шенквице Петру Тройне удалось оседлать волну этого сотрудничества?
5: Это сотрудничество продолжает развиваться и крепнуть. Я продолжил дело своего предшественника, и обменные визиты не прекращаются. Будь то встреча упомянутых виноделов, или, как произошло в том числе совсем недавно, поездка нашей футбольной команды ШК Шенквице в Велке Биловице. В ходе таких встреч игроки проводят товарищеские матчи. Словом, мне удалось, или, по крайней мере, я надеюсь, что удалось, сохранить преемственность этого поистине замечательного партнерства, которое активно развивается и по сей день.
2: Вначале мы уже немного коснулись истории Шенквице, а теперь давайте обратимся к прошлому города-побратима – Велке Биловице. Первое письменное упоминание об этом населенном пункте относится к 1306 году. Данная местность была заселена еще в эпоху неолита. Здесь также было обнаружено захоронение времен Великой Моравии. В 1862 году поселение получило статус рыночного городка, а в 2001 году – статус города. В социалистический период в Велке Биловице был создан один из крупнейших и самых известных сельскохозяйственных кооперативов Чехословакии. О том, как город живет сегодня, нам рассказал его мэр Ленка Грофова.
8: Велке Биловице – крупнейший винодельческий населенный пункт Чешской Республики. Виноградники занимают почти треть всей нашей кадастровой площади, составляя около 800 гектаров. По этому показателю мы, безусловно, являемся лидером среди винодельческих муниципалитетов. В этом году мы отмечаем 720-летие со дня основания, а также 25-летие присвоения Велке Биловице статуса города. Наш город располагает отличной социальной инфраструктурой, включая начальную школу, работающую уже более 40 лет, и прекрасную художественную школу. Население нашего городка составляет чуть менее 3000 человек. Посещение винных погребов в Велке Биловице – это поистине грандиозная достопримечательность. В нашем городке их насчитывается 650.

0: В этом году я предложила эту идею депутатам городского совета, настаивая на том, чтобы обязательно провести такое мероприятие именно в том году, поскольку хотела воссоздать ту потрясающую атмосферу, которую ощутила на подобном празднике в Шенквице в конце 2009-го. Их первой реакцией был определенный скепсис. Мол, ничего из этого не выйдет. В итоге это мероприятие стало потрясающим событием, самым популярным осенним праздником, собирающим от 2 до 3 тысяч человек. Я считаю, что мы многое от этого приобрели и всегда гордимся этим событием. Мы говорили жителям Шенквице: «Если бы не вы, то у нас бы этого не было». Они отвечали: «Если бы не вы, мы бы никогда не запустили проект «Путешествие за вином Шенквице» и так далее. В это сотрудничество каждый вносит свой вклад. Все это обратилось в прекрасную дружбу, которая со временем даже переросла в семейные узы.
1: Раз уж речь зашла о том, чем люди вдохновляются и что перенимают друг у друга, стоит упомянуть еще один источник вдохновения – пожилых людей. Подробнее об этом рассказал Петер Тройна, мэр Шенквице.
2: В минулом году уже ускуточнило такое великое встретнутие наших сеньоров.
3: В прошлом году состоялась большая встреча наших пожилых жителей, в частности, нашего клуба пенсионеров из Шенквице с гостями из Велкой Беловицы. Это была замечательная дружеская встреча, на которой участники обменивались идеями и контактами. Пример нашего клуба вдохновил жителей Велки Беловицы, и с тех пор там тоже был создан клуб пенсионеров. Мне известно, что они ездят друг к другу в гости и организуют различные мероприятия, например, дегустации вин от местных виноделов, как у нас, так и в Велке Беловице. Раньше у них не было такого клуба, так что в этом отношении именно мы послужили для них источником вдохновения.
1: Слова мэра Шенквице Петра Тройны подтвердила и Яна Котайшова, одна из основательниц клуба пенсионеров Велка Беловица.
4: Первое, что нас překvapило, было страшно приятное приятие, такое приятельское.
5: Первым, что нас приятно удивило, стал очень теплый прием. Атмосфера была настолько дружелюбная, словно мы были знакомы много лет. Встреча, посвященная годовщине, прошла безупречно. Там мы познакомились с руководителем клуба пожилых людей Шенквице и в ходе неформального общения договорились создать собственный клуб. Нам рассказали о проводимых ими мероприятиях, например, о поездках в оздоровительные центры, которые впоследствии мы организовали у нас. Можно сказать, что наш клуб пенсионеров из Велка Беловицы был основан именно в Шенквице. Сегодня в нем насчитывается около 140 участников. Свою первую годовщину мы отметили минувшей весной.
1: По словам Яромира Августинича,

0: накрахмаленными юбками. Весь город живет этим фольклором. Он для них очень важен, и они по-настоящему берегут свои традиции. Поэтому мне хотелось бы добиться чего-то подобного и в Шенквице, чтобы больше людей приобретали традиционные народные костюмы, и мы могли бы представлять себя так же, как и они. А еще в рамках сотрудничества можно было бы задействовать духовой оркестр.
1: В завершение нашего визита в словацкие и моравские городки Шенквице и Велке Биловице чешский мэр Ленка Грофова рассказала о совместном мероприятии, которое они планируют в ближайшее время.
2: Мы регулярно встречаемся, отмечая важные вехи нашего партнерства, будь то крупный юбилей или пятилетняя годовщина, мы неизменно подписываем официальный документ, подтверждающий продолжение нашего сотрудничества. Думаю, нашей следующей встречей большой группы снова станет дегустация супа из квашеной капусты в ноябре.

0: выступила на публике, когда ей было всего 2,5 года, хотя всерьез заниматься музыкой она начала значительно позже. Об этом она рассказывала в одном из архивных интервью.
1: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali.
2: Помимо общеизвестных народных песен, которые в моем детстве знал практически каждый ребенок, по-настоящему интересоваться аутентичным фольклором региона Аравы я начала лишь в студенческие годы. Впрочем, это довольно странно, ведь где-то писали, будто я еще ребенком ходила на луга, сгребала сено и пела, и даже выступала на свадьбах. Нет, приписывать себе подобное я не могу. На факультете искусств я поступила на направление, объединяющее музыковедение и этнографию. Со второго курса я начала специализироваться на изучении музыкального фольклора. Свою дипломную работу я посвятила теме «Валашская колонизация Северной Аравы и ее влияние на народную песню». Затем последовали первые небольшие сольные выступления, а позже и более крупные концерты. К тому времени я уже обрела уверенность в себе. В студенческие годы я пела в ансамбле «Лучница», а позднее в фольклорном ансамбле «Радио». С тех пор Словацкое радио стало моим домом. За это время я выступала со всеми фольклорными ансамблями и народными оркестрами. И все же я считаю, что именно радиомикрофон помог мне увереннее встать на свой путь. Путь к слушателям, которым нравятся эти песни, и ко всем любителям народной музыки.
0: В 1961 году Дарина Лашчакова начала работать в отделе народной музыки Чехословацкого радио в Братиславе, где трудилась более 3 десятилетий. Она не ограничивалась лишь студийной работой. С тяжелым магнитофоном на плече она активно ездила по деревням, горным селениям и отдаленным хуторам, чтобы записывать аутентичные песни и народные обычаи непосредственно от тех, кто их помнил. Результаты этих полевых исследований легли в основу архива Словацкого радио и нашли отражение в таких передачах, как «Горы, люди и песни» и «Вечера народной музыки».
1: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase.
2: Это мои чудесные воспоминания. Я всегда мечтала работать на радио, и мне это удалось, причём именно с народной музыкой. Поэтому я по-настоящему впитывала всё происходящее каждый день, и мне доставляло огромное удовольствие создавать самые разные программы.
0: Наряду с работой по сбору и редактированию материалов, она также представляла собранное ею в присущей ей неповторимо тонкой манере. По ее собственным словам, она предпочитала петь тихим голосом. Также называется и следующая песня «Сыграй мне тихую мелодию, заграйте мне тихучко».

0: Дарина Лащакова снималась в таких легендарных фильмах, как «Кубо» и «Родная земля», а также описала свои богатые воспоминания в книге «Жизнь с песней». Она наиболее известна своим уникальным исполнением, в частности, народных песен региона Орава, с которыми ее связывали глубокие узы, ведь она была уроженкой города Твердошин.
1: Но я си о том так-то мыслим, же кеби сом я немала певный заклад в оравских людовых песнях.
2: Полагаю, что без прочной опоры на народные песни Оравы меня вряд ли бы заметили. Не знаю, удалось бы мне выработать собственный исполнительский стиль без этой основы. Фольклор Оравы поистине стал частью моего естества. Если развить эту мысль, критически взглянуть на собственную манеру исполнения, то правда заключается в том, что я обладаю определенными врожденными качествами, особенно в том, как я подаю материал, который и формирует

0: Мой неповторимый стиль. В конце концов, это свойственно любому певцу. И всякий раз, когда исполнитель решает обратиться к малоизвестной подлинной народной песне, она продолжает жить, но теперь уже обогащенная новым звучанием, нашим собственным внутренним переживанием, а также нашим благоговением и нескрываемым восхищением. Я искренне восхищаюсь народными песнями Аравы. Их дух глубоко проник в меня. Многие меня критикуют за то, что, исполняя народные песни из других регионов Словакии, я невольно придаю им, пусть и совсем немного, аравский колорит. Разумеется, как ведущая программа народной музыки, я сталкиваюсь не только с фольклором Аравы. Не на слух попадаются и другие народные песни. Все это может влиять на исполнительскую манеру. Такова уж природа вещей. И все же я убеждена, что в моем собственном исполнении в конечном счете преобладает именно аравский стиль.
1: Дарина Лашчакова с большой тщательностью подходила к выбору репертуара, даже отказываясь от многих песен. При этом к тем произведениям, которые она все же записала, она всегда относилась с чувством глубокого уважения. В результате они идеально ей подошли, и ее творчество навсегда останется частью золотого фонда нашего фольклора.
2: Людовая песня всегда останет для меня загадкой, а таким малым зазраком.
0: Для меня народная песня всегда остается загадкой и маленьким чудом. И хотя я могу, по крайней мере, теоретически объяснить ее происхождение, в ней для меня все же таится некая тайна. Но мне не хочется до конца раскрывать эти намеченные контуры, ведь так я могу заполнить их всевозможными деталями, используя собственное воображение. Возьмите, к примеру, летние луга, омытые росой или залитые солнечным светом, или весенние хоровые песни. Для меня они всегда прекрасны и полны таинственности. Когда я пою одну из таких песен, то чувствую себя неотъемлемой частью того, что в них оживает. Знаете, я по-настоящему погружаюсь в эти песни, настолько глубоко, что порой мне приходится сдерживать возникающие в голове образы. Мне приходится отгонять их, чтобы держать эмоции под контролем, иначе я просто не смогла бы допеть песню до конца.
1: Часть из почти 200 ее записей составляют рождественские песни, которые уже много лет сопровождают наши праздники. И хотя сейчас лето, вполне уместно вспомнить прекрасные рождественские композиции в исполнении Дарины Лашчаковой.

0: Дарина Лащакова и ее удивительно мягкий голос навсегда будут вызывать в памяти атмосферу ушедших времен. Столь же мягким было и ее отношение к людям.
1: На свете очень много добрых людей. Я это всегда говорю.
2: В мире так много хороших людей. Я всегда это говорю. Не знаю, что это врожденное качество, приобретенный навык или, возможно, страх перед негативными чертами людей. Я сознательно сосредотачиваюсь только на их положительных сторонах. И они это чувствуют. Своим отношением и без лишних слов я стараюсь убедить их в том, что они действительно хорошие люди. Именно так можно расположить к себе даже тех, у кого очень сложный противоречивый характер. Таков мой опыт.
0: Она привнесла это чуткое отношение к людям из родительского дома и всю жизнь следовала отцовскому кредо.
1: Не живем прето, аби сме людям стрпчовали живот.
2: Мы живем не для того, чтобы отравлять людям жизнь, а чтобы любить их. Именно это я всегда себе говорю.
0: Дарина Лащакова оставила после себя сотни песен и воспоминаний, которые навсегда останутся с нами. Мы провожаем ее песней, которая, пожалуй, является самой известной свадебной прощальной песней региона Аравы. Она также известна под названием «Прощай, материнский порог». С Богом оставайте, мамички на Праге.

И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса в эфире с вами были Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго, друзья. Всем счастливо.